0: Radyo Dördemendiz ekskluzivi.
1: Сарыцун, кижуаса даузахе, пицхела пичевз кепатижебат, кивзе дардимандули дростаребиствистхо.
2: Радио Дардиманд. Дростаребисатвис.

0: Ia, Katsuri, Supara, Supuruli, Majari, Majuruli, Darati Mandiki, Darati Mandoli, Ratskartulia, Darati Mandulia.
1: Ахали хити.
2: Ахали хити. Радио Дардимандис етерши.
1: Радио Дардимандис етерши.
3: Радио Дардимандис эксклюзив.